0: Radio Groot Haaltert, het station waar muziek in zit.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.